0: Марс стал новой борьбой оптимистов с пессимистами. Оптимисты активнее. В наш срезный век они всерьез говорят о разуме на Марс. А вдруг на самом деле царство сила? Какие? Злые, как у царства своего? Или добрая, прекрасная, какая жалкая улица это стала? Все такое интересное.
1: Yearning to be not bothered, to be passed on the street, the rehab, the food mart, the many shop window reflections. So many times the eyes averted in fear. So many times you remain obscure even to your more obscure self. The silence charting your whereabouts at the many roundabouts, the tenderloins forever unnamed. Even the sounds of the half-painted trams remain silent in passing, their wheels grinding yet silent, the rain silent, the accusations even more silent.